0: Реклама на казахском радио. Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Казах радио.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Доброе утро. Предварительные итоги голосования на выборах в Курултае подведут в Казахстане. Сегодня Центральная избирательная комиссия проведет брифинг. Напомним, накануне завершилось голосование на первых в истории страны выборах депутатов Курултая, высшего представительного органа, который придет на смену Сенату и Мажилису. В состав Курултая войдут 145 депутатов. По предварительным данным трех экзит-пулов, сформированным на основе независимых опросов избирателей, в новый однопалатный парламент могут войти 5 политических партий из 7. Явка казахстанцев на зарубежных избирательных участках составила 84,8%. Все 79 избирательных участковых комиссий за рубежом завершили свою работу. Сегодня в 8 часов утра по времени Астаны процесс голосования за рубежом закончился на избирательном участке при Генеральном консульстве Казахстана в городе Сан-Франциско. Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 9000 граждан Казахстана. И к другим темам. Новые объекты запущены в регионах. В рамках исполнения поручений главы государства продолжается системная работа по обеспечению граждан доступным жильем. На прошлой неделе в Кызылорде очередникам из социально уязвимых категорий населения вручены ключи от 90 квартир. За 4 года в регионе жильем обеспечено более 30 тысяч очередников. В ближайшие 2 года планируют создать еще 62 тысячи квартир для 25 тысяч человек. Сборная Казахстана по дзюдо добилась исторического результата на чемпионате мира среди кадетов. Наша сборная завоевала первое в истории командное золото. Они завоевали 11 медалей, 4 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые. Юноши заняли первое место в командном зачете, а девушки – второе. При этом Фатима Супагалиева вошла в историю как первая казахстанская дзюдоистка, завоевавшая титул чемпионки мира среди девушек-кадетов. Дзюдоистов с триумфальным выступлением поздравил Касым-Жомарт Токаев. Он также поздравил Габита Расулхана, Фатиму Супагалиеву и Адильжана Жаудинова с золотыми медалями в индивидуальных состязаниях. Президент пожелал юным чемпионам блестящего спортивного будущего и новых достижений. Накануне вечером прошел разговор Токаева с президентом Международной федерации дзюдо Мариусом Визером. Спортивный функционер поздравил главу нашего государства с беспрецедентным успехом борцов на мировом молодежном турнире. США намерены перейти к масштабным финансовым мерам против Ирана. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент. По его словам, американская администрация входит в завершающую фразу подготовки нового давления на Тегеран. Он назвал предстоящие меры самым масштабным финансовым наступлением. Ранее Трамп объявил о намерении применить беспрецедентные экономические меры против Тегерана. Напомним, на этой неделе завершились 60 дней, предусмотренные июньским меморандумом между США и Ираном для возможного заключения соглашения. За это время сторонам договорились. Говорится, так и не удалось. 22 человека пропали без вести после крушения грузового судна у берегов Индии. На борту корабля находились 24 члена экипажа. Судно под панамским флагом затонуло недалеко от индийского порта Парадип. По словам спасенных моряков, корабль сильно накренился и ушел под воду примерно за 8 минут. Представители морской администрации Индии заявили, что шансы обнаружить выживших обычно снижаются после первых 12 часов, но поисковая операция продолжается. И в завершении выпуска курс валют. По данным Казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 62 тиена, евро 536 тенге 71 тиен, российский рубль 5 тенге 52 тиена. А теперь о погоде на сегодня. По данным Казгидромета, в Астане ожидается дождь, 22 градуса, в Алматы также дождь, 30 градусов, в Караганде, Павлодаре, Семеевском, Нагорске 21, в Жасказгане, Костанае, Петропавловске 23, Кокшетау, Талдыкургане 25, в Актобе 28, в Кунаеве, Таразе, Казларде 30, в Уральске, Туркестане, Шымкенте 33, в Атырау и Актау 35 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Казах радиолары.
5: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: ел астанасында түскі сағат 12.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: В студии Баян Сайдалина. Добрый день. В ЦИК объявили предварительные результаты голосования на выборах депутатов Курултая. Председатель ЦИК Нурлан Абдиров отметил, что всего в Казахстане правом голоса обладают 12 623 289 человек. В голосовании приняли участие более 9 351 тысячи человек, что составляет 74,8% от общего числа избирателей. В день голосования за соблюдением избирательных процедур следили более 50 тысяч национальных наблюдателей. В их числе 777 наблюдателей от иностранных государств и международных организаций. На избирательных участках также присутствовали представители зарубежных и отечественных средств массовой информации, освещавшие ход выборов. В их числе 1852 представителя казахстанских СМИ и 117 аккредитованных журналистов иностранных СМИ. На брифинге в ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что 5-процентный барьер преодолели 5 партий. Адлет – 71,17% голосов, АУЛ – 6,26% голосов, Республика – 5,56%, ОСДП – 5,11%, Ак-Жол – 5,21%, Народная партия Казахстана набрала 3,11% голосов и партия Зеленых Байтак – 1,7% голосов. Сегодня утром завершили свою работу все 79 избирательных участков комиссии за рубежом. Миссия наблюдателей ШОС признает выборы депутатов Курултая прозрачными и достоверными. Как рассказал заместитель генерального секретаря ШОС, в состав миссии вошли 17 наблюдателей из 6 государств, членов организации. Среди них были представители законодательных, исполнительных и избирательных органов стран ШОС. Миссия проводила наблюдение в Астане и в Акмолинской области. В день голосования они посетили 102 участка. Наблюдатели отмечают гражданскую активность избирателей и слаженную работу сотрудников избирательных комиссий. Миссия наблюдателей от Содружества независимых государств также подвела итоги мониторинга выборов депутатов Курултая. Они признали выборы в Курултае справедливыми и открытыми. По словам главы миссии СНГ Игоря Петришенко, голосование прошло на высоком организационном уровне и соответствовало избирательному законодательству страны. Наблюдение за подготовкой и проведением выборов миссия проводила с 3 августа. В ее состав вошли 190 наблюдателей. По оценке миссии, участие в избирательной кампании большого количества политических партий обеспечила ее проведение на условиях состязательности и конкуренции. И к другим темам. Казахстан ускорит цифровизацию автодорог, железных дорог и авиации. Главе правительства представили современные цифровые и IT-решения, внедряемые в автодорожной, железнодорожной и авиационной отраслях. Среди них национальная система видеоконтроля, Ежолдар, Smart Cargo, Q-Gate, Эшелон Альфа и многие другие. Система мониторинга автодорог Ежолдар запущена около 2 месяца назад и позволяет отслеживать состояние дорог, качество материалов и расходы на ремонт. Сейчас оцифровано более 40 тысяч километров дорог республиканского значения. До конца года планируется охватить всю дорожную сеть страны протяженностью в 185 тысяч километров. Премьер-министр также осмотрел специализированную дорожно-диагностическую технику и заслушал результаты ряда уже завершенных инфраструктурных проектов. И последнее. Жители Актобе и Атырау призвали сократить время пребывания на улице. Причина – неблагоприятные метеорологические условия. Горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. И в завершение выпуска курс валют. По данным казахстанской фондовой биржи, доллар США стоит 457 тенге 62 тиена, евро 536 тенге 71 тиен, российский рубль 5 тенге 52 тиена. А теперь о погоде на завтра, 25 августа. По данным Казгидромета, в Астане без осадков, ночью 9, днем 24 градуса, в Алматы дождь, ночью 17, днем 25 градусов. В Семейском Нагорске 21, в Караганде, Павлодаре 23, Кокшетау, Петропавловске 25. Костанае, Ижевск, Казгане, Кунае, Ветлугорске 27, в Таразе 29, в Актобе, Кызылорде 32, в Уральске, Актау, Туркестане, Шымкенте 34, в Атырау 36 градусов жары. Баян Сайдалина, служба новостей, Хазак радиолары.
5: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: ел астанасында сағат 14.
1: Спонсор часа – национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом.
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне «Чарити» от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Президент Узбекистана поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением первых выборов депутатов Курултая. Главы государств провели телефонный разговор. Наш президент проинформировал о проводимых в стране внутриполитических преобразованиях. Также они обсудили дальнейшее расширение торгово-экономических связей, реализацию совместных инвестпроектов в сферах транспорта и логистики, промышленной кооперации. 5 партий прошли в Курултай. По предварительным итогам Центра избиркома, они прошли порог в необходимые 5% голосов. Больше всех набрала партия «Аделет» 71,17%, за ней «Аул» 6,26%, у «Республики» 5,56%, «Ак-Жол» 5,21%. За общенациональную социал-демократическую партию отдали голоса 5,11% избирателей, у НПК 3,11%, партия «Зеленых» «Байтак» набрала 1,07%. Против всех проголосовали свыше 2,5% Казахстан. Наблюдатели парламентской ассамблеи тюркоязычных государств подвели итоги своей миссии. По их оценке, выборы в Курултай прошли в спокойной, комфортной обстановке. Миссия особо отметила работу ЦИКа, а также региональных избирательных комиссий по организации и обеспечению участия в выборном процессе женщин, молодежи и маломобильных групп населения. Около 200 биометрических терминалов Q-Gate установят на пунктах пропуска Казахстана до 2028 года. Отечественная автоматизированная система паспортного контроля уже работает в 11 пунктах, включая международные аэропорты Астаны и Алматы. Сейчас установлено 54 терминала Q-Gate. Как рассказал генеральный директор Kazdream Special Systems Думан Симбаев, система верифицирует пассажиров по биометрии лица и паспорту, что в 4-5 раз быстрее стандартного контроля.
5: Наши граждане, достигшие 16 лет, могут воспользоваться им и пройти государственную границу, не подходя к сотруднику пограничной службы. Такой некий селф-сервис. Приложить свой паспорт, пройти биометрию лица и за 15 секунд пройти эту границу. Установлен такой терминал, который в 6 раз повышает пропускную способность государственной границы. В этом году, вот с сентября месяца, мы начинаем совместно с АУНИТ, еще начинаем пилотный проект, прохождению границы уже не прикладывая документа, когда можно было воспользоваться ЕГОВ QR-ом своего же паспорта и пройти через терминал. В данном случае пропуск увеличится еще в 2 раза сокращается, то есть на самом уже терминале, и в 12 раз мы повышаем пропускную способность нашей границы.
4: Мангистауский борец Нурдаулет Жарылгапов завоевал серебро на чемпионате мира по казахша-курес. В Баку он выступил в весовой категории свыше 100 килограммов. В первенстве приняли участие более 300 спортсменов почти из 30 стран. Нурдаулет Жарылгапов уже становился чемпионом мира в 2022 году, побеждал на чемпионате Азии в 2023. Кроме того, он взял золото на 5-х всемирных играх кочевников в 2024 году. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 457 тенге 62 тиена, евро 536.71, российский рубль 5 тенге 52 тиена. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков, ночью 9, днем 24 градуса, в Алматы дождь, ночью 17, днем 25. В Семиёск-Киногорске 21, в Караганде, Павлодаре 23, в Кокшетау-Петропавловске 25, в Кустанае-Жезказгане, Кунаве, Талдыкоргане 27, в Таразе 29, в Актюбе, Кызылорде 32, в Уральске-Актау, Туркестане-Шымкенте 34, а в Атырау 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей, Казах Радиолары.
6: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.
7: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
8: Шарнама. Әр сөзі мәнді, әрі мағыналы. Қазақтың радиосы Қазынава. Қазақ радиосына 105 жыл.
9: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Спонсор часа – Национальная лотерея «Сатты жылдыз». Удачи рядом!
2: С 3 по 31 августа участвуйте в благотворительном марафоне Charity от «Сатты жылдыз» в рамках проекта «Тысяча аулов». Покупайте билеты любимых лотерей, выигрывайте призы и помогите детям из сельских регионов подготовиться к школе. Подробности на sz.kz.
3: В эфире новости.
4: С выпуском новостей Саули Лаик. Здравствуйте. Глава государства назначил руководителей Нацбанка и КНБ. Тимур Сулейменов и Ермек Сагимбаев сохранили свои посты. Дмитрий Малахов остается председателем Высшего судебного совета, и Артур Ластаев переназначен уполномоченным по правам человека. Прецедентно уникальный результат призеров международных олимпиад отметил президент. Сегодня он принял их в Аккорде. Педагоги и наставники победителей, а также призеры престижных международных олимпиад были удостоены сегодня высокими госнаградами. Кроме того, президент по традиции вручил обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей сертификаты на денежные премии в размере 1500 МРП. Явка казахстанцев на выборах за рубежом превысила 84%. Как сообщил МИД, в 61 стране проголосовали больше 9600 человек. За рубежом работали 79 избирательных участков. Последними на выборах в Курултае голосовали наши соотечественники в Сан-Франциско. Там избирательный участок закрылся сегодня в 8 утра по нашему времени. Все протоколы зарубежные избиркомы передали в ЦИК. Напомню, по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, в Курултае набрали пороговый балл 5 партий из 7. Это Адылет Аул Республика Ак-Жол ОСДП. Наблюдатели от организации «Тюркских государств» посетили 32 избирательных участка для мониторинга выборного процесса. В составе миссии представители секретариата ОТГ, центральных избирательных комиссий и госорганов государств-членов, включая Азербайджан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Как заявили сегодня международные наблюдатели, они не выявили нарушений и никакого вмешательства в независимую деятельность избирательных участков. Из-за лесного пожара в американском штате Невада эвакуируют более 90 тысяч человек. Есть 6 пострадавших, среди них 3 спасателей. Вблизи города Рина огонь охватил свыше 5000 гектаров. Локализовать его пока не удалось. Причиной пожара мог стать человеческий фактор. Уже проводится расследование. В тушении участвует около 800 пожарных. На фоне масштабных пожаров в США власти также ищут дополнительные силы для борьбы с огнем. Так в штате Вашингтон к тушению лесных пожаров привлекают заключенных. Полиция Казахстана проверяет пешеходные переходы, дорожные знаки, разметку, а также безопасность школьных автобусов и перевозки детей. Органы усиливают контроль возле школ перед началом учебного года. После обследования дорожной инфраструктуры возле учебных заведений внесено уже свыше 540 предписаний. Ремонт Павлодарского НПЗ перенесли на следующий год. Решение принято для минимизации рисков локального дефицита ГСМ. Предприниматели Актюбинской области могут получить льготное финансирование до 200 миллионов тенге на инвестиционные цели или пополнение оборотных средств. В регионе запущена новая программа поддержки бизнеса «Скер Аймак». Она разработана с учетом особенностей и потребностей каждого района. Главная цель программы – развить предпринимательство в сельской местности, создание новых рабочих мест и укрепить местную экономику. Субсидирование процентной ставки предусмотрено на срок до 3 лет. Для каждого района определены приоритетные направления с учетом его специфики. Сельское хозяйство, переработка, производство, услуги, логистика и торговля. Курс валют по данным казахстанской фондовой биржи. Доллар США стоит 457 тенге 99 тиин, евро 536.71, российский рубль 5 тенге 52 тиина. О погоде по данным Казгидромета. Завтра в Астане без осадков. Ночью 9, днем 24 градуса. В Алматы дождь. Ночью 17, днем 25. В Семиюск, Миногорске 21. В Караганде, Павлодаре 23. В Кокшетау, Петропавловске 25. В Кустанае, Жезказгане, Кунаеве, Талдыкоргане 27. В Таразе 29. В Актюбе, Кызылорде 32. В Уральске, Актау, Туркестане, Шымкенте 34. А в Атырау 36 градусов жары. Саули Лаик, служба новостей Казах Радиолары.
5: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. Таза Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.

0: Қазақ радиосында жарнама. Сулпакта жаңа оқу жылын сәтті бастау үшін бәрі бар. Мектепке тиімді дайындалыңыз. Тек 10-мен 30-шы тамыз кезеңінде. Көлемі 352 литр хайыр тоңазытқышы бар болғаны 239 990 теңгеге. Оған қоса 0024 бөліп төлеумен. Сулпак. Артық шығынсыз.
1: Внимание у населения, предприятий, организаций, крестьянских хозяйств. Предупреждение. АО «Кастрансойл» предупреждает, что на территории Атрауской области проложены магистральные нефтепроводы Юзен-Атрау-Самара, Мартыши-Атрау, Комсомольск-Макат, НПС имени Касымова, имени Шманова-Н, НАНПЗ, НПС имени Шманова-Н, АНПЗ, кабельные линии связи ВОЛС, которые отмечены километровыми столбиками и предупредительными знаками. Согласно закону РК о магистральном трубопроводе и правил охраны сетей телекоммуникации в Республике Казахстан, устанавливаются следующие охранные зоны. Первое. Вдоль трасс магистрального трубопровода, транспортирующего нефть в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими в 50 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. На землях сельскохозяйственного назначения охранная зона магистрального трубопровода ограничивается условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны. Второе. Вдоль трасс многониточных трубопроводов, проложенных в одном техническом коридоре, в виде земельного участка, ограниченного условными линиями, проходящими от осей крайних трубопроводов на расстояниях, предусмотренных под пунктом 1. Третье. Вдоль подводных переходов, в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 метров с каждой стороны. Четвертое. Вокруг земляных амбаров для аварийного выпуска продукции, в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 50 метров во все стороны. Пятое. Вокруг головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов в виде земельного участка, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории указанных объектов на 100 метров во все стороны. Шестое. Подземных кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках в виде участков земли,

0: их размещения, порядка строительства, обустройства и использования. Второе. Садоводство и лесоразведение, а также выполнение любых несогласованных с АО «Казтрансойл» работ, кроме комплекса агротехнических работ для выращивания полевых сельскохозяйственных культур с пахотной глубиной не более 35 сантиметров. Третье. Рекультивация дорог, обустроенных АО «Казтрансойл», предназначенных для обслуживания магистрального трубопровода и обеспечивания его физической защиты, а также воспрепятствование движению работ, выполняющих противопожарные и охранные функции на магистральном трубопроводе. По этим дорогам, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Казахстан. Четвертое. Возведение любых построек и сооружений. Пятое. Организация стоянок автомобильных транспортных средств, тракторов и механизмов. Шестое. Производство мелиоративных земляных работ, сооружение оросительных и осушительных систем. Седьмое. Производство горных, строительных, монтажных и взрывных работ, планировка грунта без согласования с АО «Казтрансойл». Восьмое. Производство геологосъемочных, поисковых, геодезических и других изыскательных работ, связанных с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта, кроме почвенных образцов. В целях обеспечения безопасности запрещается строительство любых объектов, не относящихся к магистральному трубопроводу, в пределах минимальных расстояний, установленных строительными нормами и правилами. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении изложенных требований закона, привлекаются к ответственности в установленном порядке. По всем вопросам, касающимся вышесказанного, следует обращаться по адресу: Атрауское нефтепроводное управление, город Атрау, улица Зейнола Гумарова, 94. Телефоны 87172-555-5253, 87172-555-5252, 87172-555-5254, 87122-931-633, 87122-931-779, 87122-931-278, 931-298, 931-227.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2. 717-2.
2: Шаршағанда білмесең не керегі? Бізді таңда, жаныңа дем береді. Қазақ радиосына 105 жыл.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Уважаемые жители и гости столицы, прокуратура города настоятельно предупреждает, не оставляйте детей без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами. Даже короткое отсутствие может привести к трагедии. Дети не осознают опасности, а москитные сетки не защищают от падения. Они создают лишь иллюзию безопасности. Установите блокираторы и фиксаторы на окна, уберите мебель, по которой ребенок может забраться на подоконник. Помните, безопасность ваших детей – это ваша ответственность.
1: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Көтер баста. Түзі ұста еңсенді. Радио қос. Бізді тыңда белсенді. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.